намиккараагума тааккуа илигиюкки ангиқарсимава чаагхуро пуллумаро